0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня субботу, 22 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду в течение дня. 17-21 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотурьинской Ревде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 21.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

остался как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня субботу, 22 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 1 до 6 метров в секунду. Но в течение дня 17-21 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 105.5 Jam FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: This is

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В Черном море завершена откачка мазута из частей затонувших танкеров. Об этом на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе сообщил министр МЧС Александр Куренков. Итоги успешного выполнения работ подтвердила спецкомиссия в составе сотрудников МЧС, Роспотребнадзора и Морспасслужбы. В Роспотребнадзоре также напомнили, что летом на Черноморском побережье провели отсыпку пострадавших пляжей чистым песком. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Кубани и Крыма продолжаются. В троллейбусах Екатеринбурга начала работать оплата проезда по геолокации. Также сервис стал доступен на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису будут подключать новые автобусы. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на смартфон приложение e-карта и включить Bluetooth. При запуске приложения надо выбирать способ оплаты «Оплатить по геолокации», и смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут. Затем следует подтвердить оплату через систему быстрых платежей и получить электронный билет, пишет «Новый день». Красная строка стартовала в Екатеринбурге. На время проведения книжного фестиваля в районе улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной рабочей молодежи запретили продажу алкоголя. Ограничения действуют 21, 22 и 23 августа, каждый день с 8 утра и до 11 вечера. Как напоминает портал 66.ru, красная строка в этом году сменила привычную площадку. Вместо исторического сквера на плотинке фестиваль проходит на Октябрьской площади. В администрации Екатеринбурга решение 2 недели назад объяснили стартом работ по благоустройству. Российским триатлонистам разрешили выступать с флагом и гимном. Решение о полноценном допуске россиян принял исполком Международного союза триатлона, сообщил в своих соцсетях министр спорта Михаил Дегтярев. Как пишет «Коммерсант», уже в июле World Triathlon допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах. Однако взрослые спортсмены до текущего момента выступали лишь в нейтральном статусе. Родители школьников могут отказаться от классных чатов. Об этом напомнили в Госдуме. По словам парламентариев, групповое общение – это удобный инструмент. При этом законодательство не обязывает родителей регистрироваться в мессенджерах либо участвовать в групповых обсуждениях. Депутаты напомнили, что учителя или директор школы также не вправе давить на ребенка из-за того, что родители не вступили в группу. Информацию можно просить дублировать через электронный дневник, сайт школы или личные сообщения. Официальный доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня субботу, 22 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду в течение дня. 17-21 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная. Возможен дождь. До плюс 21.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

Всем привет на Jam FM гороскоп на сегодня. Суббота, 22 августа. Овен, не перегружай себя делами, выбирая размеренный темп. Телец, откровенный разговор поможет снять груз, который давно тебя тяготил. Близнецы, старайся не принимать все близко к сердцу. Рак, проведи день с теми, кто способен подарить тебе тепло и поддержку. Лев, четко разделяй работу и личное пространство. Дева, общение с близкими по духу людьми даст тебе хорошее настроение. Весы, твой талант и обаяние оценят по достоинству. Скорпион, пришло время поставить точку в затянувшихся вопросах. Стрелец, спокойствие сегодня будет твоим преимуществом. Козерог, позволь себе провести день без спешки и обязательств. Водолей, итоги проделанной работы приятно порадуют. Рыбы, гибкость во взглядах поможет избежать ненужных споров.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В Черном море завершена откачка мазута из частей затонувших танкеров. Об этом на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе сообщил министр МЧС Александр Куренков. Итоги успешного выполнения работ подтвердила спецкомиссия в составе сотрудников МЧС, Роспотребнадзора и Морспасслужбы. В Роспотребнадзоре также напомнили, что летом на Черноморском побережье провели отсыпку пострадавших пляжей чистым песком. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Кубани и Крыма продолжаются. В троллейбусах Екатеринбурга начала работать оплата проезда по геолокации. Также сервис стал доступен на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису будут подключать новые автобусы. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на смартфон приложение e-карта и включить Bluetooth. При запуске приложения надо выбирать способ оплаты «Оплатить по геолокации», и смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут. Затем следует подтвердить оплату через систему быстрых платежей и получить электронный билет, пишет «Новый день». Красная строка стартовала в Екатеринбурге. На время проведения книжного фестиваля в районе улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной рабочей молодежи запретили продажу алкоголя. Ограничения действуют 21, 22 и 23 августа. Каждый день с 8 утра и до 11 вечера. Как напоминает портал 66.ru, красная строка в этом году сменила привычную площадку. Вместо исторического сквера на плотинке фестиваль проходит на Октябрьской площади. В администрации Екатеринбурга решение 2 недели назад объяснили стартом работ по благоустройству. Российским триатлонистам разрешили выступать с флагом и гимном. Решение о полноценном допуске россиян принял исполком Международного союза триатлона, сообщил в своих соцсетях министр спорта Михаил Дегтярев. Как пишет «Коммерсант», уже в июле World Triathlon допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах. Однако взрослые спортсмены до текущего момента выступали лишь в нейтральном статусе. Родители школьников могут отказаться от классных чатов. Об этом напомнили в Госдуме. По словам парламентариев, групповое общение – это удобный инструмент. При этом законодательство не обязывает родителей регистрироваться в мессенджерах либо участвовать в групповых обсуждениях. Депутаты напомнили, что учителя или директор школы также не вправе давить на ребенка из-за того, что родители не вступили в группу. Информацию можно просить дублировать через электронный дневник, сайт школы или личные сообщения. Официальный доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня субботу, 22 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность, возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 1 до 6 метров в секунду. Но в течение дня 17-21 тепла. Также сегодня в Первоуральске и Полевском Туринской сбесте тоже переменная возможен. Дождь до плюс 20.

0: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Это You Can Touch от Казановы. В жизни...

0: меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Jam FM.

0: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
1: Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское, шоссе 70. Телефон 230 100. 230 100.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: комплекте. Ваками на Сибирском тракте 24. Вова Стоп Моторс. Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Дроны ВСУ начали атаки на объекты маркетплейса «Озон». В Самарской области эвакуировано более 500 работников склада. На месте тушат пожар, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании. В компании «Озон» подтвердили, что в результате инцидента есть пострадавшие, пообещали оказать им необходимую помощь. Отмечается, что системы безопасности сработали штатно. Для сотрудников склада и их родных открыта горячая линия, к работе подключены психологи. Об атаке на склад сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Также повреждения получило промышленное предприятие. Сильные дожди и ливни с грозами ожидаются в Свердловской области в эти выходные, предупредили в Министерстве общественной безопасности. В районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в отдельных реках, подтопления. Также предупреждение о ливнях и грозах действует в соседних Пермском крае и Челябинской области, говорится на сайте Уралгидромета. Уральцев призывают быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. В Екатеринбурге накануне уже прошли сильные ливни. Сегодня ожидается небольшой дождь в течение дня, в ночь на воскресенье также осадки. А вот завтра днем и в понедельник уже преимущественно без осадков. Таков прогноз Уралгидромета. 78% многоквартирных домов в Свердловской области готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В муниципалитетах продолжаются работы на объектах коммунальной инфраструктуры и социального назначения. В этом году уже заменено более 281 километра региональных инженерных сетей. До 1 ноября заменят еще 98 километров. Обновление и модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса региона отвечают задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня футбольный «Урал» дома играет с клубом «Текстильщик» из Иваново. Матч на стадионе «Екатеринбург-Арена» начнется в 14:30. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1, набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. «Текстильщик» в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в этом сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Между тем, сегодня же хоккейный «Автомобилист» проведет товарищеский матч с «Трактором» перед стартом сезона на домашнем льду. Перед матчем на УГМК-арене состоится шоу для болельщиков в 15:45. Зрители познакомят, в частности, с новыми игроками команды. Состоится выступление кавер-группы, большая автограф-сессия. Болельщики смогут участвовать в специальной активности на арене «Поймай высоту». Участники старше 18 лет смогут подняться под своды УГМК-арены, посмотреть на лед с нового ракурса, сделать фотографию на память, сообщили в пресс-службе команды, пишет «Новый день». Официальный доллар на выходные и понедельник 82.92, евро 96.86.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня субботу, 22 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду в течение дня. 17-21 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринске, Ревде тоже переменная. Возможен дождь. Да, плюс 21.

0: Реклама. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
1: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик». Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta.gb.ru.
3: Тут-то круто!
4: Тут-то вау!
3: Дети в восторге от парка развлечений.
4: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
3: Дети довольны.
4: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
3: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.асм.ру.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106 784 754 56 56.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: You shot me so damn.

Всем привет на Jam FM гороскоп на сегодня. Суббота, 22 августа. Овен, не перегружай себя делами, выбирая размеренный темп. Телец, откровенный разговор поможет снять груз, который давно тебя тяготил. Близнецы, старайся не принимать все близко к сердцу. Рак, проведи день с теми, кто способен подарить тебе тепло и поддержку. Лев, четко разделяй работу и личное пространство. Дева, общение с близкими по духу людьми даст тебе хорошее настроение. Весы, твой талант и обаяние оценят по достоинству. Скорпион, пришло время поставить точку в затянувшихся вопросах. Стрелец, спокойствие сегодня будет твоим преимуществом. Козерог, позволь себе провести день без спешки и обязательств. Водолей, итоги проделанной работы приятно порадуют. Рыбы, гибкость во взглядах поможет избежать ненужных споров.

0: Реклама.
1: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
0: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam-FM.
2: Добрый день. Минувшей ночью и рано утром силы ПВО России уничтожили 457 дронов ВСУ над почти 20 регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Беспилотники атаковали в том числе Волгоградскую, Воронежскую области, Ульяновскую, Тульскую, Кубань, Крым. Впервые дроны прилетели на склад компании «Озон» в Самарской области. Там возник пожар, несколько человек пострадали, их количество не уточняется. 500 человек со склада были эвакуированы. Работает горячая линия для сотрудников склада «Озон» и их родных и близких. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. В Екатеринбурге в сентябре введут ограничения движения транспорта, перевозящего опасные грузы. Запрет будет действовать временно в период проведения международного фестиваля молодежи. С 11 по 17 сентября на дороге не будут пускать машины с опасным грузом ежедневно с 6 утра до 11 ночи. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер, пишет Е1. Напомню, на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге ждут президента Путина. По словам организаторов мероприятия, им известна даже дата его визита, но они не называют ее, пишет портал 66. Жительница Екатеринбурга получила серьезную травму, упав на входе в ТРЦ «Пассаж». Инцидент случился в пятницу 21 августа. Женщина упала на керамогранит из-за торчащего металлического покрытия. Ее везли на скорой помощи, диагностировали перелом колена, сообщает Е1. Женщина рассказала, что администрация «Пассажа» вызвала ей скорую. Однако металлическое покрытие даже не оградили. Охранник на входе рассказал женщине, что они со своей стороны уже не раз обращались в администрацию ТРЦ, но меры приняты не были. Скандал со смешариками, нарисованными девочкой на детской площадке в Тульской области, в итоге принес ей успех. Глава региона встретился с 14-летней Ксенией из города Болохово и вручил футболку с надписью «Друг губернатора Миляева». Также школьница приняла предложение студии «Смешарики» приехать в офис в Санкт-Петербург на экскурсию и мастер-класс. Ксения рисует с детства, учится самостоятельно, мечтая стать дизайнером или художником-мультипликатором, рассказала ее мама. Напомню, история получила широкий резонанс после того, как администрация Болохова назвала рисунки девочки на покрытии детской площадки вандализмом и обещала привлечь по статье, пишет «Вечерняя Москва». Герцогиня Сассекская Меган Маркл может сняться в третьем сезоне сериала «Джентльмены» режиссера Гая Ричи, пишет издание Deadline. Жена британского принца Гарри ведет переговоры о съемках, но конкретная роль еще не определена. Съемки планируется начать осенью. Главную роль в сериале играет Тео Джеймс, наиболее известный по франшизе «Дивергент». Этот сериал стал одним из самых успешных проектов платформы в 2024 году. Это продолжение одноименного фильма 2019 года, в котором снимались Мэттью МакКонахи и Хью Грант. Официальный доллар 82.92, евро 96.86.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam-FM.
0: На сегодня субботу, 22 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 1 до 6 метров в секунду. Но в течение дня 17-21 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 20.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Голые факты. Давайте поговорим о том, что в мире происходит или уже произошло. Ну вот не быть, не есть, а вот все-таки нас окружает.
3: Каждому из нас, я уверена, знакомо такое выражение, как «начать жизнь с чистого листа». Вот взять все по-новому. Так вот, в Японии, мы туда сегодня отправимся, можно нанять людей, чтобы навсегда исчезнуть. Там есть такая функция, услуга. Существуют определенные компании, помогающие людям бесследно исчезнуть. Эта услуга называется «дзюхацу», буквально в переводе означает «испариться». Специальное агентство, в общем, организует ночной переезд, подбирает новое жилье, гарантирует абсолютную конфиденциальность нового адреса, и даже близкие ваши родственники не смогут отыскать человека. Закон строго запрещает раскрывать вообще подобную информацию таким агентствам. Ты буквально прекращаешь существовать для прежнего своего окружения. Как я уже сказала, начиная жизнь с чистого листа. И стоимость такого исчезновения почти 500 000 рублей на наши деньги. Ежегодно, кстати, вот печальная статистика, более 100 тысяч японцев прибегают к такой услуге. Основные причины в основном это непосильные долги, несчастливый брак или невыносимое давление общества.
2: Ну, здесь... Ну, если вы живете в Екатеринбурге, уедьте в Тверь, все, вас вообще никто не найдет. Не надо платить 500 000, сколько там? 1003 на поезд потратите, и в целом уже хорошо. Но, с другой стороны, иногда хочется исчезнуть на денечек. На денечек куда-нибудь...
3: На выходные, а потом вернуться.
2: Пусть даже, да, туда... Ну, давайте просто туда, где ножки ласкает вот какой-нибудь... Омывает прибой, да. Тогда можно туда. Я хочу слетать в космос и обратно. Поговорим про то, что можно, оказывается, на космический корабль отправить инструменты по имейлу. Вы такие, камон, о чем речь?
3: Не поняла тоже.
2: Что значит отправить по имейлу? В общем, есть НАСА и есть астронавты, которые находятся на орбите. Суть в том, что ты не можешь, ну, представляешь, ты отсюда запускаешь ракету, пока она долетит.
3: Это 100 лет прошло.
2: Ну, нет, там быстрее, конечно, но суть в том, что это долго. Вот мне надо сейчас. Вот у меня пробоины, мне надо, ну, там, условно, там, в течение 2 часов решить, типа, этот вопрос.
3: Это дольше, чем Почта России, да.
2: Экономит, в общем, время, если вы отправляете по имейлу. Мгновенное производство. И первый в истории пример отправки по имейлу был в 2014 году астронавту Барри Уилмору. Что это такое? Ему, в общем, понадобился гаечный ключ. Ну, такой вообще классический, представьте, вот любой простой гаечный ключ. Так, значит, специалисты из НАСА отправили файл, а в этом файле они закладывают конструкцию для 3D-печати. То есть у него есть 3D-принтер, ему просто отправляет,
3: поняла,
2: вот эту конфигурацию уже всю, и он просто печатает это все на 3D-принтере. Круто! Круто вообще! Я после этого момента захотел себе 3D-принтер. У меня есть у дочери 3D-ручка, мы, короче, делаем браслеты.
3: Всякие очки, браслеты.
2: Вот это прикольно!
3: А я подумала, а почему бы сразу не взять с собой все вот эти конфигурации инструментов, мало ли что понадобится, не ждать кого-то, а сразу напечатать?
2: Ну, во-первых,
3: при отправлении в космос.
2: Дай тебе силы все это просчитать. Ну, то есть, откуда ты знаешь?
3: Базовое хотя бы.
2: Не, так базовое-то есть. Суть в том, что если у тебя пробоина просто из какого-то метеорита, который прилетел в случае возникновения, там, не знаю, взрыва или вакуума, и тебе надо вот прямо здесь и сейчас, а если это все сразу помещать на корабль, ну, это невероятно. Это удорожание сразу за счет того, что топливо, которое будет выталкивать через все слои вот эти атмосферы.
3: Нет,
2: плюс,
3: нет,
2: что
3: я имела в виду файлы сами вот эти для печатания.
2: Нет, ты не можешь просчитать все. Все те, которые отправляются, они загружаются, а которые новенькие, им просто отправляются в моменте.
3: Ну, ладно.
2: Те, которые, да, на жестком диске уже были сделаны, ну, там, я не знаю, 2-3 года назад, это все есть, они могут сразу печатать. А вот надо тебе, ну, новый какой-то, и как ты? Не запустишь вроде вертолетик, самолетик бумажный тоже не сложишь, а вот по имейлу можно. Вот такая история.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.
4: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга, место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: комплекте. Ваками на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стоп Моторс. Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
0: Жилой квартал Никольский.
1: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.

0: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
1: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-гб.ру.
2: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Вау!
4: Дети в восторге от парка развлечений.
5: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тута Вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
4: Дети довольны.
5: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута Круто».
4: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. В эти выходные ГАИ проводит массовые проверки водителей на дорогах по всей стране. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в том числе в Свердловской области, пишет газета «Известия». В ГАИ подчеркивают, что управление в пьяном состоянии недопустимо, несет угрозу жизни водителя, пассажиров и других участников движения. Автомобилистов призывают отказаться от поездок после употребления спиртного, пользоваться общественным транспортом или такси. Граждан, ставших свидетелями пьяного вождения или неадекватного поведения водителей на дороге, просят сообщить в полицию по телефону 102. На трассе в Свердловской области два человека пострадали в результате ДТП по вине юного водителя без прав. Авария случилась ночью в субботу на 12-м километре автодороги Арамель-Фомино. По данным ГАИ, 18-летний водитель ВАЗовской «семерки» без прав не уступил проезд автомобилю «Лада Самара», который двигался по главной дороге. В результате пострадал сам водитель ВАЗа и его 15-летний пассажир. Несовершеннолетний с травмой головы и мягких тканей лица доставлен в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга, говорится в сообщении. Свердловской ГАИ. На нарушителя завели административные дела, в том числе за управление без прав и непристегнутые ремни безопасности, пишет Ятин. В центре Екатеринбурга на 3 дня запретили продажу алкоголя на время проведения книжного фестиваля «Красная строка». Спиртное нельзя купить до воскресенья включительно в районе улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной рабочей молодежи с 8 утра и до 11 ночи. «Красная строка» в этом году сменила привычную площадку. Вместо исторического сквера на Плотинке фестиваль проходит на Октябрьской площади. В администрации Екатеринбурга решение объясняют началом работ по благоустройству Плотинки. В троллейбусах в Екатеринбурге начала работать оплата проезда по геолокации. Также сервис стал доступен на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису подключат и новые автобусы, которые продолжают закупать для Екатеринбурга. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить на смартфон приложение «Карта» и включить Bluetooth. При запуске приложения выбрать способ оплаты «Оплатить по геолокации». Смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут. Затем следует подтвердить оплату через систему быстрых платежей СБП и получить электронный билет, пишет «Новый день». Легендарный британский актер Энтони Хопкинс выпустил свой первый полноценный музыкальный альбом в возрасте 88 лет. Об этом пишет сегодня Лента.ру. Альбом получил название «Life is a Dream» и состоит из 12 оркестровых композиций, написанных Хопкинсом за последние 60 лет. По словам самого артиста, он всю жизнь сочиняет музыку. В записи альбома принял участие филармонический оркестр под управлением венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет, подростком сочинял музыку для местных театральных постановок, отмечает Лента.ру. Официальный доллар на выходные понедельник 82,92, евро 96,86.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра воскресенье, 23 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +14, завтра днем 15-19, выше 0.

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ну, сын, чем порадуешь?
2: 2 по-английскому.
1: Опять?
2: Она объясняет непонятно.
1: Угу, по-английски.
2: Ну, пап!
3: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
4: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. А5. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для 5 для всех, кому в школу. Скорей, в Читай-город.
5: А еще там дают подарки за покупку.
6: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Джем ФМ.
10: И здесь снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5 Джем ФМ.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама.
1: Тут-то круто!
2: Тут-то вау!
1: Дети в восторге от парка развлечений!
2: А мамы от скидок! Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
1: Дети довольны!
2: Мамы спокойны! Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
1: Екатеринбург, ТРК «Комсомол», 3-й этаж, 0+.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
4: Жилой квартал Никольский.
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: О, казанова.
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
1: ООО «Специализированный застройщик». Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
2: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель-асм.ру.
4: Звонок для учителя, а суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.
7: Если хочешь танцевать.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Работа крупнейшего склада «Озон» в городе Чапаевске Самарской области приостановлена на неопределенное время после атаки ВСУ. Напомню, ранее сообщалось, что все системы сработали штатно, были эвакуированы более 500 работников склада за несколько минут. Но, к сожалению, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе «Озон». Склад из соображений безопасности не принимает новые поставки от продавцов. Также отменены логистические маршруты на склад. Товары, размещенные в этом центре, маркетплейс скрыл с витрины, их пока нельзя заказать. Заказы с этого склада будут отменены. Деньги компания пообещала вернуть, пишет газета.ру. Возбудить уголовное дело на польского премьера Дональда Туска призвал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Напомню, премьер Польши призвал Германию не привлекать к ответственности обвиняемых в подрыве северных потоков. По словам депутата, это действие подпадает под статью о публичном оправдании терроризма. Туска нужно объявить в международный розыск, пишет РИА Новости. Ранее, 19 августа, в Хорватии по ордеру ФРГ задержали еще одного подозреваемого в подрывах северных потоков, украинского водолаза-профессионала, который дважды избегал ареста. По данным немецкого следствия, диверсию организовала группа украинских дайверов. 10 несовершеннолетних нарушителей комендантского часа были пойманы в Екатеринбурге полицейскими во время рейда в Чкаловском районе. Дети были без сопровождения взрослых вечером на улице. Их доставили в отдел полиции, затем передали законным представителям. Полицейские напомнили им о недопустимости бесконтрольного нахождения подростков ночью или вечером вне дома в местах, представляющих для них опасность, сообщили в пресс-службе управления полиции Екатеринбурга. Напомню, комендантский час в Екатеринбурге действует с 22:00 до 6 утра. Дети до 16 не могут находиться в это время на улице без сопровождения взрослых. Сильные дожди и ливни с грозами ожидаются в Свердловской области в эти выходные, предупредили в Министерстве общественной безопасности. Также предупреждение о ливнях и грозах действует в соседних Пермском крае и Челябинской области, говорится на сайте Уралгидромета. Уральцев призывают быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. В Екатеринбурге накануне уже прошли сильные ливни. Сегодня ожидается небольшой дождь в течение дня, в ночь на воскресенье также осадки, а вот завтра днем и в понедельник уже преимущественно без осадков. Таков прогноз Уралгидромета. Сегодня футбольный «Урал» дома играет с клубом «Текстильщик» из Иваново. Матч на стадионе «Екатеринбург-Арена» начнется в 14:30. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1, набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. «Текстильщик» в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в этом сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Официальный доллар на выходные и понедельник 82.92, евро 96.86.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра воскресенье, 23 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +14, завтра днем 15-19, выше нуля.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается игра «Три в ряд». За главный приз поборется сегодня Ирина. Она из города Асбест, работает в лаборатории, делает анализы воды. Ирина, доброе утро!
3: Доброе утро всем!
2: Слушай, ну как там вода в Асбесте, чистая по твоим анализам?
3: Да, все прекрасно. Как бы не пугали нас.
2: А как часто нужно делать анализ, не знаю, раз в день или там каждый час, да? Пробы.
3: Каждый день привозят пробы.
2: То есть ты вот сделала... Сколько по времени идет проба? От и до.
3: По времени?
2: Угу.
3: Ну, по-разному, разные методы.
2: Ну...
3: Что в течение дня занята работой.
2: Целый день изучаете? Я думал, там 5 минут и все, там... Как это, лакмусовую бумажку опустил, позеленело, там, посинело, все нормально, пить можно. Не так происходит?
3: Не-не-не, все серьезно.
2: Вот это да, целый день вы там с водичкой возитесь. Скажи, как человек, который, наверное, тоже в этой области разбирается, где все-таки, на твой взгляд, чище вода? Водопроводная, бутилированная, ну, либо через пропущенный через фильтр, вот этот дома стоят фильтры такие. Ты бы что выбрал?
3: Ну, я доверяю даже водопроводной, так что...
2: Даже? О! То есть там по умолчанию чистый, но водопроводный не хуже, да? Или так? Или сначала водопроводная, потом все остальное?
3: Да, водопроводная, нормально.
2: Потому что проверено Ириной, правильно?
3: Да.
2: Все, Ирина разрешила, пить воду из-под крана можно.
4: Водопроводная,
2: наконец-то. Ура, ура. Ну что, давай познакомимся теперь с нашими правилами игры и начнем.
4: Ярик прямо сейчас для тебя поставит 3 отрывочка из разных песен. Тебе нужно угадать всех 3 исполнителей этих песен. Сначала слушаешь, потом уже отгадываешь. Угадаешь, заберешь приз. Но если вдруг не справишься, то уже приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс.
2: Ну что, готова, Ирин?
3: Готова.
2: Удачи, поехали.

0: Все, закончились песенки. Ирин, есть какие-то варианты, кого узнала?
1: Так, ну первая была Татьяна Овсиенко.
0: Отлично. Второй, третий.
1: Дальше были хай-фай.
0: Прекрасно, все верно.
2: Верно.
0: Да, именно хай-фай это исполнял еще тогда. В МИТе был в составе коллектива. И третья.
1: Гости из будущего, Ева Польна.
0: Да, бинго,
2: красот,
0: браво.
2: Молодец.
0: Так, сюда, пораньше. Слушай. Ну ты просто специалист не только в воде, но и в певцах и в певицах.
2: Да,
0: ты взяла вот так в понедельник с утра, представляешь, человек только пришел после выходных на работу.
2: Взяла пробу.
0: Взяла пробу.
1: Все-таки музыкальное образование не помешало мне.
2: Вот в чем секрет.
0: Умничка. Поэтому все, кто сейчас в музыкальную школу собираются, не хотят идти, учитесь. Потом через много лет попадете на радио и выиграете приз. Как это сделала Ирина прямо сейчас.
3: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
4: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ.
5: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
6: О, специализированный застройщик. Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
7: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
8: Тут-то круто!
9: Тут-то вау!
8: Дети в восторге от парка развлечений.
9: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
8: Дети довольны.
9: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
8: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
10: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
11: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: И снова музыка прямо сейчас.
12: 102,5.

0: шинами в комплекте. Ваками на Сибирском тракте 24.
1: ООО «Восток Моторс». Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга, посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Новый очереди кварталы Никольский от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-56.
5: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге. «Глазурит» на Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102,5.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Работа крупнейшего склада «Озон» в городе Чапаевске Самарской области приостановлена на неопределенное время после атаки ВСУ. Напомню, ранее сообщалось, что все системы сработали штатно, были эвакуированы более 500 работников склада за несколько минут, но, к сожалению, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе «Озон». Склад из соображений безопасности не принимает новые поставки от продавцов. Также отменены логистические маршруты на склад. Товары, размещенные в этом центре, маркетплейс скрыл с витрины, их пока нельзя заказать. Заказы с этого склада будут отменены. Деньги компания пообещала вернуть, пишет газета.ру. Возбудить уголовное дело на польского премьера Дональда Туска призвал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Напомню, премьер Польши призвал Германию не привлекать к ответственности обвиняемых в подрыве северных потоков. По словам депутата, это действие подпадает под статью о публичном оправдании терроризма. Туска нужно объявить в международный розыск, пишет РИА Новости. Ранее, 19 августа, в Хорватии по ордеру ФРГ задержали еще одного подозреваемого в подрывах северных потоков – украинского водолаза-профессионала, который дважды избегал ареста. По данным немецкого следствия, диверсию организовала группа украинских дайверов. 10 несовершеннолетних нарушителей комендантского часа были пойманы в Екатеринбурге полицейскими во время рейда в Чкаловском районе. Дети были без сопровождения взрослых вечером на улице. Их доставили в отдел полиции, затем передали законным представителям. Полицейские напомнили им о недопустимости бесконтрольного нахождения подростков ночью или вечером вне дома в местах, представляющих для них опасность, сообщили в пресс-службе управления полиции Екатеринбурга. Напомню, комендантский час в Екатеринбурге действует с 22:00 до 6 утра. Дети до 16 не могут находиться в это время на улице без сопровождения взрослых. Сильные дожди и ливни с грозами ожидаются в Свердловской области в эти выходные, предупредили в Министерстве общественной безопасности. Также предупреждение о ливнях и грозах действует в соседних Пермском крае и Челябинской области, говорится на сайте Уралгидромета. Уральцев призывают быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. В Екатеринбурге накануне уже прошли сильные ливни. Сегодня ожидается небольшой дождь в течение дня, в ночь на воскресенье также осадки, а вот завтра днем и в понедельник уже преимущественно без осадков. Таков прогноз Уралгидромета. Сегодня футбольный «Урал» дома играет с клубом «Текстильщик» из Иваново. Матч на стадионе «Екатеринбург-Арена» начнется в 14:30. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1, набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. «Текстильщик» в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в этом сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Официальный доллар на выходные и понедельник 82.92, евро 96.86.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра воскресенье, 23 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-19, выше нуля.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт. Идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: Jam FM.
7: Здесь снова музыка. Прямо сейчас. 102.5
8: Jam FM.

0: Реклама.
1: Ну, сын, чем порадуешь?
2: 2 по английскому.
1: Опять?
2: Она объясняет непонятно.
1: Угу, по-английски.
2: Ну, пап!
3: Не ссорьтесь, запишемся в Талисман. Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия Талисман. Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
4: Никольский.
5: Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
6: Жилой квартал Никольский.
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: чуваками на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стокмотор с предложения до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех.

0: 102.5 Jam FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял и уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
1: ООО «Специализированный застройщик». Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
2: Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель-асм.ру.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. В результате атаки дронов ВСУ на Кубани сегодня погибли двое детей. Двое взрослых из этой же семьи госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Выражаю искренние соболезнования, но никакие слова не помогут утешить близких. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь, написал губернатор в своем телеграм-канале, цитирует его газета.ру. Атаке подверглась гражданская инфраструктура и жилые дома в Ейском районе. Также обломки сбитого дрона упали на предприятие на территории порта. Там тушат пожар. Силы ПВО ночью перехватили 457 дронов ВСУ над регионами России, сообщили ранее в Минобороны. Впервые был атакован склад компании «Озон» в Самарской области. Несколько человек пострадали. В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии сегодня были выбиты окна в доме по адресу Шадринская, 14-1, и повреждены машины во дворе. Из-под земли вырвалась мощная струя воды рано утром, рассказали автовладельцы. Авария случилась примерно в 4 утра. Никто не слышал звук, многие спали, рассказали порталу Е1 местные жители. В пресс-службе компании ЕТК пояснили, что это была не авария, а ночные опрессовки. Владельцам поврежденных автомобилей будет возмещен ущерб. Повреждения локализовали, огородили, отключили. Горячей воды нет. Ремонтная бригада готовится к устранению аварии, отметили в компании. В Свердловской области растет количество приезжих из Индии. Об этом сообщил на круглом столе в Уральской ассоциации туризма генеральный консул Индии в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй. Он отметил, что в Свердловской области едут в основном студенты и рабочие, пишет агентство ИАН. По словам индийского генконсула, например, в РЖД работает около 400 граждан Индии. В октябре этого года уральские авиалинии планируют запустить прямые перелеты из Екатеринбурга в Нью-Дели. Планируется, что регулярные рейсы будут трижды в неделю. На Среднем Урале дорожает первичное жилье. С начала года новостройки в регионе поднялись в цене на 4,9%, то есть почти на 5%. Только за июль стоимость новостроек увеличилась еще на 0,8%. Таковы данные рынка недвижимости, отмечает «Комсомольская правда». Средний Урал вошел в десятку субъектов России по объему строящегося жилья, но динамика роста цен в регионе оказалась чуть выше общероссийской. В среднем по стране новостройки за 7 месяцев прибавили в цене 4,3%, сообщает Ямал-1, ссылаясь на исследование «Дом РФ». Герцогиня Сассекская Меган Маркл может сняться в третьем сезоне сериала «Джентльмены» режиссера Гая Ричи, пишет издание Deadline. Жена британского принца Гарри ведет переговоры о съемках, но конкретная роль еще не определена. Съемки планируется начать осенью. Главную роль в сериале играет Тео Джеймс, наиболее известный по франшизе «Дивергент». Этот сериал стал одним из самых успешных проектов платформы в 2024 году. Это продолжение одноименного фильма 2019 года, в котором снимались Мэттью МакКонахи и Хью Грант. Официальный доллар 82.92, евро 96.86.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, воскресенье, 23 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +14, завтра днем 15-19, выше нуля.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Что надо сделать мужчине, чтобы его женщина была счастливым человеком? И вот нам Татьяна говорит, выучить фразу «ты абсолютно права» и держать ее наготове, как экстренный набор первой помощи. И я за все эти годы решил для себя о том, что 99,9%, что мне предлагает моя вторая половина, надо 100% делать, иначе пожалеешь. Даже не с той точки зрения, что она начнет говорить какие-то... Ну, в смысле, она там расстроится, обидится или еще что-то. Нет, реально, в конечном итоге она оказывается права.
3: Права.
2: Реально. Я вот готов сложить это все. Мужики, простите меня. Но вот это было на примере, это было вот из последнего, чтобы понимать, это на примере было с квартиры, там, много лет назад, когда она такая, вот эту не надо, надо вот эту. И мы в итоге купили ту, которую она захотела. И я через год только потом, ну да, согласен. Но весь этот год я такой, ну хочешь давай.
3: А вот Игорь нам пишет, уметь вкусно готовить.
2: Согласен.
3: Это прекрасно, когда мужчина очень вкусно готовит, умеет готовить. Вообще потрясающе. Люба тоже пишет, доброго дня и вечера, Джем. Чтобы женщина была счастлива, мужу нужно работать дальнобойщиком.
2: Так, здесь какие-то двойные стандарты у нас уже пошли. А чем вы занимаетесь, Любовь,
3: когда
2: муж у вас уезжает? Чем вы занимаетесь? Наверное, на массаже, да, вот это вот все, как это, пилатес, что у нас там еще есть?
3: Йога,
2: да, вот этим всем интересненько, но хорошо. Джума говорит, добрый день, любите и уважайте свою женщину, тогда будет вам счастье. Да, это все круто, это все понятно, но это очень абстрактное такое мнение, нам надо конкретно, мы, мужчины, попроще в этом отношении. Вы эмоционально, а мы как бы вот таким, знаете, деловым форматом.
3: Ну вот Евгений,
2: конкретно.
3: Евгений конкретику написал, он пишет, что нужно обновлять цветы в вазе. Это 100%, подписываюсь тоже под этим. Готовить вкусные романтические ужины и каждый день напоминать о том, что ее любят. Ой, как мило.
2: Супер. Жень, скажи, сколько раз на неделю у тебя это происходит? Ну, прям вот в личку напиши. Мне прям сильно интересно. Но, опять же, факт остается фактом. Вот Ян подтверждает, как другая половина человечества, о том, что да, вот ей зашло, норм. Тогда согласен, принимается в качестве совета.
1: Джем без правил. Встречи, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
4: Реклама. Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: И снова музыка прямо сейчас. 102.5. Jam FM.

0: Реклама.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
5: Тут-то круто!
6: Тут-то вау!
5: Дети в восторге от парка развлечений.
7: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
5: Дети довольны.
7: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
5: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
8: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
9: Ну, и чего ты ответил?
8: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
10: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
8: Так, на чем мы остановились?
10: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более варварские атаки он совершает, заявил сегодня президент Путин. При этом выразил уверенность в том, что бойцы в зоне проведения СВО не подведут. С ними сейчас вся Россия, заявил президент, пишет агентство ТАСС. Ранее, 19 августа, президент Путин заявил, что ВСУ ударами по инфраструктуре России наносит определенный вред, но назвать последствия этих атак критическими нельзя. Напомню, в последнее время ВСУ стали бить по логистическим комплексам Wildberries. В субботу впервые атакован крупнейший в Поволжье склад компании «Озон» в Самарской области. Там сегодня возник пожар. Несколько человек пострадали. Склад временно закрыт. Реверсивное движение ввели на 85-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган в районе деревни Малое Белоносово Каменского района. Ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили в ГАИ. Транспортные отрезки пропускают по одной полосе поочередно в каждом направлении. Скоростной режим ограничен до 40 км в час. Реверсивное движение сохранится до полного завершения запланированных работ, говорится в сообщении госавтоинспекции. Автомобилистам советуют заранее планировать маршрут, сообщает АИФ «Урал». О новом нападении медведя на человека сообщают сегодня СМИ. В Бурятии зверь проник на придомовую территорию местного жителя в Тункинском районе. Пострадавший успел убежать. Администрация района призывает жителей не оставлять пищевые отходы в открытом доступе. С начала года в России зафиксировано 17 нападений медведя на людей. На этой неделе на Алтае погибла туристка. После трагедии в селе Артыбаш на берегу Телецкого озера объявили комендантский час. По данным Минприроды, численность бурых медведей в России с 1990 года выросла более чем в 2,3 раза. Сейчас их почти 308 тысяч особей, пишет газета «Известия». В Свердловском заказнике «Режевской» готовят к выпуску на волю краснокнижных филинов «Буба-Буба». Это редчайший вид в стране. На Среднем Урале всего 20 гнездящихся пар. Каждый выживший птенец на вес золота, рассказал глава облминприроды Денис Мамонтов. Двух самок и одного самца вырастили в Центре реабилитации хищных птиц «Халзан». Сейчас трехмесячные птенцы, отлученные от родителей, учатся жить в адаптационном вольере из металлической сетки посреди леса. Специалисты будут постепенно усложнять птицам задачи. От готового корма перейдут к добыче пищи, долю подкормки сократят. Когда птицы научатся добывать корм без помощи человека, дверь вольера откроют, пишет «Комсомольская правда». Футбольный «Урал» сегодня переиграл ивановский «Текстильщик» со счетом 2-0. Матч 8-го тура Лиги Пари прошел сегодня на Екатеринбург-арене. После 7 сыгранных матчей наша команда набрала 14 очков, поднялась на 3-е место турнирной таблицы первой лиги. Выше Нижний Новгород и Велес. «Текстильщик» имеет 6 баллов после 8 игр, идет на 15-й строчке. В следующем туре «Урал» отправится в гости к «Арсеналу» 29 августа, сообщает «Совспорт». Официальный доллар 82.92, евро 96.86.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, воскресенье, 23 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +14, завтра днем 15-19, выше нуля.

0: Реклама.
1: Ну, сын, чем порадуешь?
2: 2 по-английскому.
1: Опять?
2: Она объясняет, непонятно.
1: Угу, по-английски.
2: Ну, пап!
3: Не ссорьтесь, запишемся в талисман. Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Ваками на Сибирском тракте 24.
1: ООО «Восток Моторс». Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Хорошая музыка для хорошего настроения.
2: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Теплые.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. Президент России поздравил граждан с Днем государственного флага, который отмечается сегодня, 22 августа. Владимир Путин отметил, что флаг наряду с гербом и гимном является главным национальным символом страны, воплощает непрерывную великую историю России. Ранее сообщалось, что космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, находящиеся на МКС, поздравили россиян с Днем госфлага. Дубов также отметил, что флаг России постоянно находится на борту Международной космической станции на высоте более 400 километров над землей, пишет «Москва-24». На Кубани объявлен траур. В Ейском районе Краснодарского края отменены все праздничные и увеселительные мероприятия. Об этом сообщил глава района Роман Бублик в МАКСе. Он призвал граждан сохранять спокойствие, неукоснительно соблюдать меры безопасности. Напомню, сегодня в результате атаки дронов в Ейском районе погибли 2 ребенка. В больнице также находятся 2 взрослых, все пострадавшие члены одной семьи. На одном из предприятий на территории порта возник пожар. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим. В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии оказались выбиты окна в жилом доме и повреждены автомобили во дворе. Это случилось рано утром в субботу по адресу Шадринская, 14/1. Из-под земли около 4 утра вырвалась мощная струя воды. В пресс-службе компании ЕТК порталу Е1 пояснили, что это была не авария, а ночные опрессовки. Владельцам поврежденных автомобилей будет возмещен ущерб. Повреждения локализовали, огородили, отключения горячей воды нет, ремонтная бригада устраняет аварию, отметили в компании. В Свердловской области растет количество приезжих из Индии. Об этом сообщил на круглом столе в Уральской ассоциации туризма генеральный консул Индии в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй. Он отметил, что в Свердловской область едут в основном студенты и рабочие, пишет агентство ИАН. По словам индийского генконсула, например, в РЖД работает около 400 граждан Индии. В октябре этого года уральские авиалинии планируют запустить прямые перелеты из Екатеринбурга в Нью-Дели. Планируется, что регулярные рейсы будут 3 в неделю. В начале осени осы и шершни становятся более агрессивными, могут чаще нападать на людей, предупредил биолог Дмитрий Сафонов. В сентябре пищи становится меньше, насекомые начинают активнее искать сладкие нектары, фрукты, часто на дачах, рынках и возле мусорных контейнеров. Именно осенью врачи фиксируют больше всего укусов. Чтобы избежать их, специалисты рекомендуют не оставлять на открытом воздухе сладкие продукты и фрукты, иметь на окнах и дверях защитные сетки. При укусе специалисты советуют приложить холод, принять антигистаминное средство, при сильном отеке или затрудненном дыхании срочно обратиться к медикам, пишет РИА Новости. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 82,92, евро 96,86.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра, воскресенье, 23 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-19, выше нуля.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ну, обсуждали мы с вами сегодня тему, как над тобой прикалываются друзья и коллеги.
3: Игорь написал: когда я только устроился на работу, говорю, как тут у вас все устроено. Мне сказали, что в ближайшие выходные все едут на подшефное колхозное хозяйство помогать в битве с урожаем за 3 отгула.
2: О, прикольно.
3: Нужно прийти экипированным к колхозным работам в 6 утра к нашему ДК. Взять вилы или лопату. Как вы понимаете, я один пришел с лопатой в 6 утра в субботу.
2: Жестко. Дали отгул-то хотя бы один.
3: Напиши, Игорь. Обидно.
2: Ой, да. Вообще, ну так, хорошая компания собралась. Не скучно, я думаю.
3: Вообще.
2: У Игоря работа была. Да. Остался работать и сказал, да. Пойду в другую компанию.
4: С такими коллегами хоть куда.
2: Да, Маша пишет: доброе утро, мой инструктор по вождению очень оригинален. На обзывалке иногда никогда не повторяется. Но вот изжога зашла настолько хорошо, что даже дома прижилось. То есть Машу называли изжога?
3: Ой, жестко. Ну как-то так, да, прям...
2: Ну, говорит, прижилось дома, может, Маша сама к себе так относится. Да, я могу... Вот есть же такие люди, которые, знаешь...
3: Самые ироничные,
2: да. Ну, значит, например, вредные, и когда им говорят, что это вредно, ну, в другом виде, да, они к этому спокойно относятся. Ну, а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Лены. Я младше брата на 5 лет, и как-то он пару раз назвал меня бабушкой.
3: Ужас.
2: А мне, на минуточку, еще каких-то 44. И чтобы мне не было обидно, он стал меня называть бабочкой. И мне почему-то нравится бабочка. Вот так я стала бабочкой, и они сестренкой. То есть у кого-то есть сестра, у кого-то есть бабочка.
3: Вообще, да. Миленько, да.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.

Реклама. Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское, шоссе 70. Телефон 230 100. 230 100.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Решение о снятии запрета на экспорт дизельного топлива в России еще не принято, заявил вице-премьер Александр Новак. Пока решено сохранить запрет, чтобы формировать рост запасов на зиму. По словам Новака, правительство ожидает рост объемов поставок бензина на рынок. Несколько нефтезаводов уже введены в эксплуатацию. Также Россия начала импортировать бензин. Первые продажи импортного топлива состоялись на бирже Санкт-Петербурга. Напомню, на этой неделе в стране возникла вторая волна напряжения на топливном рынке. На АЗС вернулись большие очереди. Причина этого – атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру страны, а также уход на плановые ремонты как российских, так и белорусских НПЗ, пишет РИА Новости. В эти выходные ГАИ проводят массовые проверки водителей на дорогах по всей стране. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в том числе в Свердловской области, пишет газета «Известия». В ГАИ подчеркивают, что управление в пьяном состоянии недопустимо, несет угрозу жизни водителя, пассажиров и других участников движения. Граждан, ставших свидетелями пьяного вождения или неадекватного поведения на дороге, просят сообщать в полицию по телефону 102. Маршруты автобусов номер 49 и 84 на Визе в Екатеринбурге изменены из-за дорожных работ на проезжей части у дома на улице Металлургов 32А. Автобусы временно ходят не по дублеру, а по улице Металлургов, сообщили в мэрии. Как долго продлятся ограничения и изменения маршрутов, там не уточнили, пишет Ядин. С 19 августа пассажиры автобусов 49 и 84 стали жаловаться на то, что не могут дождаться транспорта на остановках детский центр и Новомосковский тракт на пути до торгового центра «Мега» и обратно. На новой неделе на Средний Урал ненадолго вернется теплая и сухая погода. В воскресенье днем кратковременные дожди ожидаются в основном только в восточных районах. В начале недели погоду определит теплый барический гребень, рассказали в «Уралгидромете». Температура воздуха с понедельника по среду превысит норму на 3-5 градусов. По данным сайта «Росгидромета», во вторник днем в Екатеринбурге температура может подняться до плюс 27 градусов и будет солнечно. В четверг начнутся дожди, уже до плюс 23 градусов днем, в пятницу и вовсе плюс 7 градусов ночью, всего 15 днем. Таков предварительный прогноз. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «Текстильщик» из Иваново со счетом 2-0. Матч 8-го тура Лиги Пари прошел в субботу днем на Екатеринбург-арене. После 7 сыгранных матчей у «Урала» 14 очков, третье место в турнирной таблице первой лиги. Выше только Нижний Новгород, у которого 19 очков, и «Велес», у которого 15. У ивановского «Текстильщика» 6 баллов после 8 игр и 15 место в турнирной таблице. В следующем туре «Урал» сыграет в гостях с «Арсеналом» 29 августа. «Текстильщик» в этот день примет дома «Велес», пишет «Совспорт». Официальный доллар в выходные понедельник 82,92, евро 96 рублей 86 копеек.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра воскресенье, 23 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 14, завтра днем 15-19, выше нуля. Также завтра в Риже Краснодаринской ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 20.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское, шоссе 70. Телефон 230 100. 230 100.

0: сердце крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворить.
1: Джем FM.
2: Твое хорошее настроение.

0: Jam FM.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
2: Barbra Streisand.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Решение о снятии запрета на экспорт дизельного топлива в России еще не принято, заявил вице-премьер Александр Новак. Пока решено сохранить запрет, чтобы формировать рост запасов на зиму. По словам Новака, правительство ожидает рост объемов поставок бензина на рынок. Несколько нефтезаводов уже введены в эксплуатацию. Также Россия начала импортировать бензин. Первые продажи импортного топлива состоялись на бирже Санкт-Петербурга. Напомню, на этой неделе в стране возникла вторая волна напряжения на топливном рынке. На АЗС вернулись большие очереди. Причина этого – атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру страны, а также уход на плановые ремонты как российских, так и белорусских НПЗ, пишет РИА Новости. В эти выходные ГАИ проводит массовые проверки водителей на дорогах по всей стране. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в том числе в Свердловской области, пишет газета «Известия». В ГАИ подчеркивают, что управление в пьяном состоянии недопустимо, несет угрозу жизни водителя, пассажиров и других участников движения. Граждан, ставших свидетелями пьяного вождения или неадекватного поведения на дороге, просят сообщать в полицию по телефону 102. Маршруты автобусов номер 49 и 84 на Визе в Екатеринбурге изменены из-за дорожных работ на проезжей части у дома на улице Металлургов 32А. Автобусы временно ходят не по дублеру, а по улице Металлургов, сообщили в мэрии. Как долго продлятся ограничения и изменения маршрутов, там не уточнили, пишет Ядин. С 19 августа пассажиры автобусов 49 и 84 стали жаловаться на то, что не могут дождаться транспорта на остановках детские центры и Новомосковский тракт на пути до торгового центра «Мега» и обратно. На новой неделе на Средний Урал ненадолго вернется теплая и сухая погода. В воскресенье днем кратковременные дожди ожидаются в основном только в восточных районах. В начале недели погоду определит теплый барический гребень, рассказали в «Уралгидромете». Температура воздуха с понедельника по среду превысит норму на 3-5 градусов. По данным сайта «Росгидромета», во вторник днем в Екатеринбурге температура может подняться до плюс 27 градусов и будет солнечно. В четверг начнутся дожди, уже до плюс 23 градусов днем, в пятницу и вовсе плюс 7 градусов ночью, всего 15 днем. Таков предварительный прогноз. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «Текстильщик» из Иваново со счетом 2-0. Матч 8-го тура Лиги Пари прошел в субботу днем на Екатеринбург-арене. После 7 сыгранных матчей у «Урала» 14 очков, третье место в турнирной таблице первой лиги. Выше только Нижний Новгород, у которого 19 очков, и «Велес», у которого 15. У ивановского «Текстильщика» 6 баллов после 8 игр и 15 место в турнирной таблице. В следующем туре «Урал» сыграет в гостях с «Арсеналом» 29 августа. «Текстильщик» в этот день примет дома «Велес», пишет «Совспорт». Официальный доллар в выходные понедельник 82,92, евро 96 рублей 86 копеек.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра воскресенье, 23 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 14, завтра днем 15-19 тепла. Также завтра в Первоуральске при Вском Туринской Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 20.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Мы с тобой.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 23 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 14, завтра днем 15-19, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотурьинске, Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 20.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай город».
2: А еще там дают подарки за покупку.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра воскресенье, 23 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 14, завтра днем 15-19 тепла. Также завтра в Первоуральске при Вском Туринской Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 20.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5. Джим FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра воскресенье, 23 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-19, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: Свежие хиты и хорошее настроение.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Шам ФМ.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял и уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

чаще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствори.
1: www.radiojamfm.ru

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.